мишкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу снакча, бегиня карт, тау пошла вче, гейди, шуди штат.